0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Hey, kam desh.
2: K stříčkovi Tonymu.
1: Kam?
2: K Italovi. Co pak ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U strýčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Strýček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
3: Hej, kde otivaš?
4: При Чичо Тони.
3: Къде?
4: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
0: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
5: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.